0: Lezione 31.
1: Sport.
2: В России уже в 19 веке. В России уже
3: традиции дружбы и культурные связи.
2: Советские люди, русские люди, русские люди. Синий и верди. Итальянский. Улица Гарибальди есть также в Таганроге, где он жил недолго. Для советских людей Италия – страна искусства, жил недолго.
3: Связи между Италией и СССР.
4: Я хочу рассказать почему. Я хочу рассказать почему. Почему мне понравился этот город?
5: Город.
4: Почему мне жаль? Почему мне жаль уйти? Почему понравился?
3: Любится ли мне Москва? Я хочу рассказать. Много парков здесь. Москва. 60 метров. Сейчас 60. 17 метров. А сейчас 60. Раньше было
5: 17 метров.
3: А сейчас 60. Вы раньше были такими, широкими, как сейчас. Сейчас. Например, Горького. Но не все улицы Москвы ранят. Но не все улицы Москвы ранят.

0: лежит назад
1: школы.
0: Петлю угарный ветер
1: замахивает. Вот на столе пасхально,
0: а я глядел нарядно, как и
1: в
0: галстуке.
1: И вдруг
0: подумал, что схватить, она совсем уехала над лесом в Уксусове, меня в колодец к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят в обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе.
1: Вот что вы полная ночь, фру-фру, а есть плю-плю,
0: мокрица,
1: дикостоломный
0: осьмизуб мастыш прищелкнет. Мчался уездный гвоздь в селезенку, и все же живу. Уже третью потемневку, слякоть и вспомнил, ничего привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что-то
2: глядя
0: в английский святопросту. Я не произношу, живым душом, стиснув виски, стараюсь выполнить предъездные вещания. Да, спокойно, а не миленько. За наставлением медикаментом доктора, заняться чешуцами сделанной
2: оборудованной.
0: Меня зажал в люк, я ковыряюсь без памяти, стучу в камеру,
2: знаю,
1: а раньше, чем пройтись по
0: перестанку,
1: забудьте. Жаленый кунак, стремовший кормится, огромные, соленые кунавы, я
2: говорю,
1: для правоверных немцев всегда есть Эгинен Гаварбрюш, мой полюс на плюсы. А вам пожирается, размажет змею и навсегда сплюда слов. Убайте все, могуще наступайте на мечи, а вещу, глотайте улицы и деревушками, дозорно отвагом.

0: скорее поборет. Тянет тлен. Молитесь, молитесь, умнит. Чебрец, трава, дух, слюна. Сын тлена, гасли куча, разноплотно. Не победил, живи на мне. Пошла хвала.
1: Thank you.

0: предыдущий должен во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционная безопасность должна быть хуже. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу, то есть выполнять своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже... Одновременно, по-видимому, если успеет, произойдет переход на отраслевые системы оплаты труда бюджетников, то есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению этой сетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопоставленные бюджетники, то есть вузы, как профессора, например.
1: Let's push it on,

если точно перенестись на окна, виднеются ящерицы. Искусная смесь, растворилась, зазевавшаяся, сурья.